0: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
1: Что?
2: Что?
1: Что?
2: Что?
0: The best radio in town.
1: Что? Тако.
2: Зачем? Чего?
1: Ну видишь, на. Зачем? Чего?
2: Зачто?
1: Зачто? Зато.
2: Зачто?
1: Хе, зато.
3: You having a good time?
1: Ведь мы сидим, не знаю я.
3: Oh yeah.
1: Хе, что?